0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

голове. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь. Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

пока в поле ты, да и снег.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй.

0: извини, просто я устал.
1: Казак.

0: нежном танце воспоминания.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет. «Казак ФМ».

как у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

милая, смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир наступит, я верну.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: В дороге радио настрой, и по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты боишься уколов?
3: Нет. Это, конечно, иногда не слишком приятно, но в какие-то моменты очень важно для нашего организма. Например, когда нужно сделать прививку от гриппа или от кори. Ведь вакцины, которые нам вводят, учат наш организм противостоять той или иной болезни.
0: А мне уже делали прививку, и было больно. Чуть-чуть.
3: Немного больно, когда делают укол, потому что в нашей коже много нервных окончаний. Когда игла протыкает ее, она их задевает. В этих местах нервы передают сигнал в мозг, а ты ощущаешь несильную боль. Потом медсестра вводит вакцину. Жидкость из шприца попадает под кожу и начинает там распространяться. И тоже задевает нервные окончания.
0: А потом это место тоже немножечко болит.
3: Это потому, что кровеносные сосуды в месте укола расширяются и тоже давят на маленькие нервы. Но длится это недолго. Да и вообще люди испытывают боль по-разному. Неженки говорят, что болит очень сильно, а кто-то вообще ничего не чувствует. Я вот, например, прививки не боюсь делать. Мне совсем не больно. А ты боишься?
0: Ну, немножечко.
3: Вообще, врачи говорят, чем сильнее боятся уколов, тем будет больнее. Так что, когда тебе будут делать прививку, лучше расслабиться и подумать о чем-нибудь приятном. Тогда процедура пройдет быстро и безболезненно.
0: Хорошо, пап. В следующий раз я буду думать о тортике. Или мармеладке, или шоколадке.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

0: я. А ви бачили, що це?
1: Что в кубанском говоре означает слово «вековуха»? Мы спросили у прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Девка ни разу не вышла замуж.
3: Это какое-то смешное слово с, может быть, выковыривать. Может быть, это какая-то кочерга или поварёшка, ложка, что-то такое из посуды.
4: Старая вдова, похоже, или женщина, которая долго живет.
2: Ну, это девушка, не вышедшая замуж, живущая все время одна. И, может, женщина уже, ну, без мужа, потерявшая мужа.
1: Действительно, на Кубани раньше выковухой называли вдову. А таких было немало из-за военного образа жизни казаков. Вот это так.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях.
1: Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски? Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей. Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
2: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
0: Шутки, прибаутки.
2: Эх, люба, братцы. 88,9.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему у нас руки мягкие, ноги мягкие, а голова твердая?
3: Потому что, Нина, в голове находится очень важный орган – мозг. Вот его-то и защищает твердый череп.
0: Зачем его защищать? Он что, жидкий?
3: Нет, он состоит из мягких тканей, но внутри черепа мозг плавает в жидкости. Она называется спинномозговой и защищает мозг от ударов, как подушка.
0: Пап, а что это за мягкие ткани такие?
3: Они в основном состоят из клеток, которые называются нейроны. В твоем мозге их примерно 100 миллиардов.
0: Ничего себе!
3: Так вот, эти 100 миллиардов нейронов обрабатывают всю информацию, которую получают буквально отовсюду, а потом передают команды мозга и помогают тебе принимать верные решения. Если ты коснешься чего-то горячего, кожа моментально сообщит об этом мозгу, а нейроны скомандуют мышцам руки: «Ну-ка, быстро в сторону, это слишком горячо!» И ты отдернешь руку. И все это происходит в доли секунды. Представляешь, как быстро работает мозг?
0: Он что, суперкомпьютер какой-то?
3: Практически. Самое удивительное, что люди выяснили, из чего состоит мозг, но до сих пор продолжают изучать, как он функционирует, и многое до сих пор остается загадкой.
0: А он тяжелый?
3: Твой мозг весит примерно 1300 граммов. Это приблизительно как 10 картошек.
0: Пап, а если мозгов не хватает, их можно как картошку купить?
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.
5: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуржер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак-ФМ. Всем хорошего настроения.

Сегодня воскресенье, 14 июня. На волнах радиостанции «Казак-ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Уже завтра свой день рождения отметит наша постоянная радиослушательница из Краснодара Татьяна Ивановна Ломбарская. В вашу честь, дорогая именинница, прилетело много писем. Вот поздравления для уважаемой Татьяны Ивановны от семьи Кривопуск, от Виталия и Людмилы из Абинска. Улыбки и чувства, подарки, конфеты. Татьяна Ивановна нынче для вас. Пусть жизнь дарит счастье, цветные букеты. И радость к вам мчится рекой каждый час. Желаем вам мира, успехов, везения, чтоб каждый ваш день приносил позитив. В делах и стремлениях вам вдохновение, а в сердце звучит пусть надежды мотив. Желаем в семье лишь любви и достатка, пусть дом наполняет гармонией свет и долгих, цветущих и радостных лет. К словам поздравления от Виталия и Людмилы присоединяются Людмила Петровна Барбулина, семья Ивановых из поселка Плодородный. Ивановы пишут: «Мы познакомились в зрелом возрасте благодаря любимому радио «Казак-ФМ» и ведущей Виктории. 8 лет назад Татьяна стала для меня больше, чем подругой. Сегодня от души поздравляю эту замечательную женщину, удивительно яркую, талантливую, с добрым сердцем и щедрой душой. Пожелаем ей быть молодой, красивой и здоровой всегда». И ни для кого не секрет, что Татьяна Ивановна проработала в Управлении здравоохранения Краснодара. Коллеги поздравляют вас, Татьяна Ивановна. Пишут, что вы отличный специалист и добрейшей души человек. Пусть вокруг вас будут всегда любимые друзья и родные. Погода в доме никогда не портится. Крепкого здоровья и счастья вам. Долгих лет. Поздравляем и с наступающим праздником медицинского работника. Татьяна Ивановна, от души поздравляем вас с наступающим днем рождения. Эта песня для вас.

0: на Казак ФМ.
1: С днем легкой промышленности Валентина Андреевна Иванова поздравляет всех причастных к этой профессии. Своих студентов из города Камышин Волгоградской области. Коллег ткацкого цеха комбината ХБК города Краснодар, где и работала последние годы. Поздравляю своих подружек, студенток и коллег. Таню Соловьеву из Темрюка, Доронину Галину из Кропоткина, Леонтьеву Таню из Донецка, Киселеву Таню и Бандурину Нину из Миллерова, Коломеец Надю из Ильского, Коломеец Валю из хутора Красный Октябрь, Колесникову Веру из Павловской, Шевченко Валю из Холмской, Коваленко Таю из Краснодара и Иванько Раю из Новороссийска. Милые девчонки, я всех вас помню, часто вспоминаю. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия, счастья, любви и всего самого доброго. Если вы услышали это поздравление, позвоните, пожалуйста, на радиостанцию «Казак ФМ», найдите Викторию и возьмите у нее мой телефон. Я так скучаю по вам, дорогие. Валентина Андреевна, а для вас есть поздравление с Днем работника легкой промышленности в программе от Валентины из Мингрельской. Она желает всех благ вам и вашей семье, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. С профессиональным праздником!

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Город Фульда, Германия, на конверте, пишет нам Лидия Котлярова. Она шлет свое поздравление с днем рождения своей школьной подружке Танечке Финогеновой. Нас познакомила и сдружила школа и наши родители. Мы как сестры. Судьба распорядилась так, я живу в Германии, а Танюша в Краснодаре. Но благодаря интернету и связи мы часто общаемся. Хочу пожелать тебе, подруженька, крепкого здоровья. Пусть не покидают надежды. Пусть встречаются всегда такие же люди, как ты сама, которые смогут помочь и поддержать. Танюша, ты добрая, отзывчивая, замечательный человек. Любим тебя очень. С днем рождения!

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Наша постоянная радиослушательница из Москвы, Ириша, приветствует всех радиослушателей любимого казачка. Желаю всем отличного воскресного дня и хочу заказать для вас, мои друзья, по радиоэфиру эту песню. Ириша, привет вам воскресный от Казак ФМ и программы «Варенички по вашим письмам».

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Надюшу Мединцеву с днем рождения, с 28-летием поздравляют в нашей программе родные и муж Владислав. Моя милая, самая любимая и заботливая, внимательная, красавица моя, моя супруга. С днем рождения! Хочу вместе с родными пожелать тебе крепкого здоровья, душевного равновесия, приятных дней и всегда хорошего настроения. А все остальное я постараюсь сделать для тебя и для нашей семьи. Ты моя радость и любовь. Яркая, душевная и веселая. Всегда оставайся такой. Самой лучшей.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Маленький Ренат и его папа Рустам приветствуют вас, Елена Сергеевна Геннатулина, и поздравляют с 35-летием. Дорогая наша мамочка и любимая жена, спасибо за то, что ты у нас самая лучшая. Ты верный друг, прекрасная женщина и отличная мама. Мы желаем тебе, родная, крепкого-крепкого здоровья, счастья. Пусть все твои желания исполняются.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Руководитель ТОС-1/1 Людмила Андреевна Поклад и ветераны станицы Новокорсунская сегодня поздравляют с 80-летием председателя Совета ветеранов станицы Новокорсунская Людмилу Вячеславовну Марюхину. Более 20 лет Людмила Вячеславовна возглавляла ветеранскую организацию. Именно под ее руководством сделано немало добрых дел. Желаем счастья и добра. Сегодня больше, чем вчера. Иметь прекрасный внешний вид, вовек не знать, где что болит, не падать духом, не болеть, прекрасно жить и не стареть. Людмила Вячеславовна, с 80-летием вас поздравляем и мы, радиостанция «Казак-ФМ». Долгих счастливых лет!

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Оксана Витко написала нам из города Шахты. «Очень люблю, как поет Юлия Михальчик, и песни у нее разные, красивые, и патриотичные, и романтичные. Совсем недавно услышала на вашей радиостанции песню «Я буду твоей кошкой». Если можно, Виктория, включите ее, пожалуйста, в программу по заявкам». Конечно, можно. Слушаем Юлию Михальчик.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Галина Ивановна Сластион из Смоленской поздравляет всех с праздником, с Днем России. Богатырского здоровья каждому гражданину нашей страны. Благополучия вашим семьям, удачи и успехов, мирного неба. Поздравляю с днем рождения коллег по Смоленской автобазе. Зинаиду Васильевну Вотинцеву и Татьяну Дмитриевну Кофтунову. Вместе мы проработали не один десяток лет в разных отделах, но это не мешало нам дружить. Общаемся мы и сейчас. Когда-то в это время мы часто были вместе на прополке в колхозе. Там же отмечали и дни рождения. Было очень весело и дружно. Подруги у меня замечательные. Они хорошие жены, мамы, бабушки и соседушки. Очень внимательные, доброжелательные. Всегда прибегут на помощь хлебосольные хозяюшки. Желаю Зинаиде Васильевне и Татьяне Дмитриевне крепчайшего здоровья, долгих лет, любви и внимания родных и близких, счастья, тепла и доброты. А еще верных друзей и ангела-хранителя.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С днем рождения, дорогих именинниц, поздравляет в программе Тамара Павловна Чеботарева. А именинницы эти Татьяна Кимовна из Армавира и Ксения Григорьевна из Ростова. Дорогие, пусть юбилей принесет вам лишь только счастье, здоровье и ни одной слезы. Душевного покоя, тепла вам, ясных солнечных дней, верных друзей и хороших вестей. Будьте всегда здоровы и счастливы. С уважением, Тамара Павловна. Друзья, на этом наша программа подошла к завершению. Мы услышимся в «Вареничках» по вашим письмам этим вечером в 18 часов. В вечернем выпуске программы будут звучать совсем другие письма, которые прилетели на вечер. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. Пока!

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Жалейка – старинный народный духовой музыкальный инструмент восточных славян. Делали ее из камышовой или тростниковой трубочки с раструбом из коровьего рога. Играли на жалейке изначально пастухи, называя ее рожком. Звуком незамысловатого инструмента они созывали коров. Мелодия его невеселая, вызывает она к состраданию. По одной из версий, крестьяне, когда слышали игру пастуха, говорили: «Как жалобно поет!» Так и стал рожок жалейкой. Но не суждено ему было остаться на полях и лугах. Ждала жалейку большая сцена. В начале 20 века русский музыкальный самородок, псковский крестьянин Смоленский, сконструировал жалейки разных размеров и создал квартет, который выступал в Петербурге несколько лет, получая аплодисменты, в том числе аристократов. Тогда же и Михаил Пятницкий ввел жалейку в свой хор. Так детище пастухов получило общественное признание. Особенность инструмента в самом звуке. Никто из мастеров не пытался его изменить, понимая, что тогда жалейка потеряет свою уникальность, свою сущность. Ее мелодия — широкая душа славянского народа.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Если кислую алычу отправить в Багдад и посадить ее косточку, из нее сладкая слива не вырастет. Так говорят наши соседи, горские евреи. Этот мудрый и трудолюбивый народ испокон веку жил на Кавказе. И сегодня большая часть их общин находится в Южном Дагестане и в Кабардино-Балкарии. Всего в России около 4000 горских евреев. А в Краснодарском крае примерно 40 представителей древней нации. Присмотритесь внимательно. Может быть, один из 40 кубанских горских евреев живет с вами по соседству? Если так, то вам повезло. Этот народ во все времена отличался мирным и уживчивым характером. К тому же горские евреи очень религиозны и стараются не только изучать священную Тору, но и жить в соответствии с традициями своих предков, пришедших с земли обетованной. Везде и всюду одинаково они в один и тот же день празднуют еврейские праздники. Говорят на еврейско-татском языке, живут скромно и замкнуто. При том, что есть среди них очень успешные бизнесмены и деятели науки и искусства. Многим знакома фамилия горского еврея, продюсера Иосифа Пригожина, бизнесменов Тельмана Исмаилова и Гавриила Юшваева. Мало кому не знакомо имя выдающегося хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Мужчины горские евреи очень умны и практичны. Женщины скромны и миловидны. Где бы они ни жили, они проповедуют свою религию и придерживаются национальных традиций и обычаев. Один из таких – не начинать трапезы без молитвы. Только после того, как хозяин дома прочитает молитву и первым разломит хлеб, обитателям и гостям дома можно приступить к еде. Еврейские хозяйки любят и умеют готовить. Все блюда на стол они подают одновременно. Однако вся еда при этом должна быть кошерной. Халал, как говорят евреи. На праздничном столе у горских евреев непременно будет шашлык, хинкал, тара, травяная каша с мелко нарезанными кусочками мяса или курдюка, дулма, егини, епраги, похожие на наши голубцы. И, конечно же, деликатесный ош. Плов из длинного белого риса, приправленный изюмом, сухофруктами, курдючным маслом и залитый сверху яичницей. Гостеприимство – общая черта для всех горских евреев. Его они проявляют поистине с кавказским радушием, в приеме гостей раскрывая всю суть своего горского происхождения. Гостю из дальнего края всегда отводится лучшая комната. Любому пришедшему самый свежий чурек и самое вкусное блюдо. Об этом говорится даже в их народных сказках, пословицах и поговорках, одна из которых гласит: «К врагам в дом пусть не приходят гости».

0: все будет good.
1: Люба, братцы, 88,5 FM в горячем ключе.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Что надо?

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки, прибаутки, а за КПМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то муж с женой перед телевизором. Смотрят эту программу про животных. Ага. И жена, значит, спрашивает: дорогой, а правда, что все грызуны глупые и бесполезные? А муж ей на это и отвечает: правда, правда, все правда, мышка моя.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это, я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Грузинская притча гласит: кто самый бедный и несчастный? Тот, у кого нет друга. Кто самый богатый и счастливый? Тот, у кого много верных друзей. Там, где поселились дружба и терпение, в семье, во дворе, в доме, на улице, в селе, в городе, в стране, там все человеческие радости собираются вместе. Мир и согласие, любовь и счастье. В этих словах весь грузинский характер. Наши соседи-грузины высоко ценят дружбу и совершенно не могут находиться в одиночестве, потому что с самим собой и за столом не посидишь, и тосты не послушаешь. А тосты, как и гостеприимство, у этого народа святое. Во время застолья прежде всего ценится умение сказать хороший тост. Это своего рода искусство. Состязание гостей в произнесении тостов на любом торжестве вовсе не означает столь же активного употребления спиртных напитков. Здесь важно сохранить ясный ум и человеческое достоинство в течение всего празднества. Вот почему на грузинских праздниках неизменны искреннее веселье, витиеватая, но вполне понятная игра слов, тонкий юмор, человеческая теплота и рыцарское отношение к женщине. К себе и своим слабостям грузины относятся с иронией и юмором. Одна их пословица гласит: если у тебя загорелся сарай и не можешь потушить пожар, то хотя бы руки погрей. Всего на планете более 4 миллионов таких оптимистов, причем каждый четвертый живет в России. В Краснодарском крае их около 20 тысяч, и во многих крупных городах нашего региона есть грузинские национальные общины. Официально в год они проводят 3 праздника: День Святого Георгия, День Святой Варвары, покровительницы детей и матерей, и День независимости своей родины, солнечной Грузии. Узнать грузина в своем соседе довольно легко. Это один из красивейших народов на Кавказе. Чаще всего грузины среднего роста, гармоничного телосложения, темноволосы и темноглазы. Однако есть среди них и голубоглазые. Но в этих национальную принадлежность выдаст знаменитый, в буквальном смысле выдающийся, нос. Но как бы ни выглядел грузин, в 99% из 100% случаев он будет веселым, симпатичным и очень общительным человеком. По национальному складу характера грузины доверчивы и откровенны, добродушны и впечатлительны. Они с удовольствием как принимают гостей, так и ходят в гости. Так что, пригласив на праздник грузина-соседа, вы можете быть уверены, за столом скучно не будет. И дело даже не в знаменитых грузинских тостах. Просто представители этого древнейшего народа так любят песни, танцы и зрелища, с таким удовольствием умеют веселиться, что наверняка станут душой всей компании. Добрый

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.

0: Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении.
1: Да.
0: Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так?
1: Да.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, откуда берется ветер?
3: А ты знаешь, что такое ветер?
0: Ну, это когда сильно воздух дует. А кто его дует и откуда? Непонятно.
3: Ветер — это движение воздуха. Тут ты абсолютно права, дочь. Но его никто не дует. Он движется сам.
0: Ой, а как он так может? Сам?
3: Помнишь, мы разжигали с тобой костер для шашлыков? Куда шел от него дым?
0: Вверх, в небо!
3: Правильно. Это происходило потому, что воздух над костром нагревается, а горячий воздух легче холодного и стремится вверх. В этом и есть причина ветров на Земле — в разнице температуры воздушных масс. В районе экватора Земля получает больше солнечного света, чем на полюсах. Соответственно, воздух там нагревается сильнее, и он поднимается вверх. А на его место приходит более холодный воздух с полюсов. Это и создает воздушные течения вокруг нашей планеты. Эти течения и есть ветры.
0: А зачем вообще нужен этот ветер?
3: Ветер, увы, не спрашивает, нужен он нам или нет. Человек никак не может повлиять на него. И иногда сильный ветер может быть очень опасным. Обрывать провода, ломать деревья, срывать крыши с домов. Но люди научились использовать ветер с пользой. Например, получать электричество с помощью ветряных станций.
0: Ой, папа, я знаю. У бабушки вентилятор дует и электричество вырабатывает, да?
2: Папа знает.
4: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

பார்க்க.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась.
2: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
3: Жена пеленает своего маленького ребеночка и приговаривает:
4: ах, везет тебе. Проснулся, поел, поигрался немножко и спать. Потом опять проснулся, поел, поигрался немножко и снова спать.
3: В этот момент муж из туалета орет:
4: я имею на это право, у меня единственный законный выходной.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: FM.
1: Доброго вечера и приподнятого настроения желает вам радиостанция «Казак ФМ». В студии я, Виктория Никитюк. Здравствуйте. С наступающим днем рождения Татьяну Ивановну Ломборскую поздравляет Анатолий Рубцов из Ялты. В вашей программе хочу поприветствовать любимую жену Танюшку из Краснодара. Я очень рад, что мы с тобой встретились. Спасибо тебе, родная, за то, что ты рядом, за твою любовь, за поддержку. Ты мое счастье. Оставайся такой же любимой и по-настоящему прекрасной женщиной. С радостью встречай каждое утро, и пусть этот год для тебя будет самым счастливым. Крепкого тебе здоровья, моя родная. К поздравлению присоединяются сыновья Валентина и Евгения из Краснодара. Спасибо тебе, родная наша, за все, что ты для нас сделала и делаешь. Любим тебя очень и мечтаем видеть всегда твои счастливые глаза. И с наступающим днем медицинского работника!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: С наступающим завтра днем рождения поздравляют Любовь Алексеевну Исаеву из станицы Привольная, дорогую и любимую соседушку, замечательную маму и бабушку, радушную, гостеприимную хозяюшку. Это письмо от всех соседей, от всех родных, близких и друзей из Каневской. Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья. А мы желаем всей душой здоровья крепкого, везения и большого счастья. 75. Махни рукой на эту дату. Не подлежит она возврату. И, невзирая на года, душа пусть будет вечно молода. Спасибо тебе за помощь, доброту. Пусть всегда с тобою будет твой ангел-хранитель.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Музыкальные приветы и самые теплые, добрые пожелания, удачи, везения, крепкого здоровья и долголетия летят в город Ейск. Дорогой и любимой однокласснице Галине Анатольевне Ольховской в школе Лешенко, а также в ее лице всем нашим девчонкам. Счастья и всего доброго! Всех поздравляем с 55-летием окончания любимой школы номер 6, станицы Камышеватская. Процветания каждому! Всех помним, любим и обожаем. Ваши мальчики из 10 А выпуска 1971 года.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Вновь летит привет за ленточку. Подпись от всех выпускников России. От Калининграда до Камчатки. Дорогие защитники, мы желаем вам сил, здоровья и крепости духа. И каждому ангела-хранителя за спиной.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Валентина Павловна Безродная из Псибая. Для вас, ваших родных и близких, поздравления в программе «С наступившим летом». Вас благодарят за ваши приветы на радио «Казак ФМ», за внимание и за дружбу. Новиковы из хутора «Труд».

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: По просьбе Нины Афанасьевны, станица Каневская, звучит песня для всех ее друзей и для тех, кто давно не звонил близким. Позвоните домой.
2: Есть у каждого родной

0: Шуточки на Казак-ФМ.
1: Музыкальный привет для дорогой и любимой Раисы Николаевны Панковой. Замечательного, с большой буквы, учителя истории, обществознания, географии и директора нашей маленькой хуторской школы. Мы желаем вам, дорогая наша, всех благ и оставаться всегда такой же доброй, искренней. Будь здоровой и всегда знайте, мы вас помним, ценим, уважаем. Ваши выпускники, коллеги и друзья.
2: Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои.

0: и вновь.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Радиослушатели Кубани вновь отправляют свой привет за ленточку и пишут: «Дорогие наши воины, боевой вам удачи, ангела-хранителя и скорейшего возвращения с победой к родным и любимым».
3: Мир готов открыть пальбу, все устои рухнули, стерлось временем табу,

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Леонид Новиков и Валентина Анохина передают привет своим одноклассникам и желают самого яркого лета, самых добрых от этого лета впечатлений, мирного неба над головой и крепкого-крепкого здоровья.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Татьяну Дмитриевну Герасюк из Симферополя поздравляет муж Анатолий Анатольевич. С 65-летием тебя, моя родная. Много дорог и много испытаний выпало нам на нашем жизненном пути. Ты всегда была рядом, я всегда был рядом с тобой. Милая моя, замечательная Танюша, так хочется, чтобы наше счастье продлилось еще много-много лет. И поэтому сегодня желаю тебе в первую очередь здоровья и долголетия. Люблю тебя от земли до неба. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. А из головы у меня не выходит последнее письмо. Наверное, да не наверное, а точно. На плечи каждой семьи выпадают свои радости, свои трудности и свои испытания. Прекрасен мир, в котором пара справляется со всем вместе. И так приятно читать ваши письма о том, сколько лет вы вместе и как вы преодолевали все трудности, но, несмотря ни на что, остались вместе и продолжаете идти рука об руку по жизненному пути. Все ваши письма зачитаны. Пишите письма. Наш адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ в программу «Варенички по вашим письмам». А я, Виктория Никитюк, с нетерпением жду ваших посланий, ваших писем, заявок, ваших жизненных историй. Пока-пока, берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. До встречи на Казак-ФМ.

станции. 108 FM в Красной Поляне. Уключай!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Желбуаз — это казахский народный музыкальный инструмент. Он хоть и похож на волынку, точнее, она на него, но именно желбуаз считается уникальным. На протяжении долгого времени древний инструмент был известен ученым лишь по легендам. Например, в одном из сказаний некий шаман использовал желбуаз во время магических ритуалов и якобы заставлял камни водить вокруг себя хороводы. Исследователи полагали, что речь идет об инструменте, который напоминает скрипку. Обнаружив первый желбуаз во время раскопок, мужи науки ахнули. Это была волынка. Причем она считается самой древней в мире. Музыкальному инструменту более 2500 лет. Желбуаз изготавливается из козлиной шкуры, имеет свистковую систему в виде тростниковых трубочек с язычком и отверстиями. По сути, это казахская волынка. Пока существует всего 2 экземпляра этого инструмента. Один находится в Национальном музее, а второй на руках этнофольклорной группы. На желбуазе исполняются небольшие по диапазону и несложные народные мелодии. Его музыка заставляет замолчать, заглянуть вглубь себя, вспомнить об ушедших близких и верить, что встреча с ними в другом мире обязательно будет. Трогает до слез желбуаз. Душа казахского народа.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Так FM. Казак FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Чеченская народная сказка «Спасибо, сказанное ветру». Однажды, давным-давно, муравей, проведя зиму под землей, весной попытался выйти из своего гнезда. Но его выходу мешал стебель травы. Муравей сказал ему:
3: «Эй, ты, уйди из моего гнезда! Дай мне открыть его! У меня много работы!»
2: Стебель травы не тронулся с места. Тогда муравей отправился к козе.
4: Чем туда идти? Лучше я буду есть зеленую травку, пить студеную родниковую воду здесь.
3: Тогда я пришлю волка, чтобы он съел тебя. Эй, волк!
2: Позвал муравей.
3: На моем гнезде лежит стебель травы. Я ему сказал, чтобы он ушел, но он не поднимается. Коза не идет, чтобы съесть его. Прошу, пойдем, съешь козу.
5: Чем туда идти? Лучше я буду здесь есть вкусненьких овец из отары.
3: Тогда я натравлю на тебя овчарок, чтобы они подрались с тобой. Эй, овчарки!
2: Позвал муравей.
3: Стебель, что лежит на моем гнезде, не поднимается. Коза не идет, чтобы съесть этот стебель. Волк не идет, чтобы съесть эту козу. Пойдем, поделитесь с волком.
2: Овчарки ответили ему:
5: «Чем туда идти? Лучше мы будем здесь грызть кости, которые нам бросает пастух, и выполнять его приказания. Не пойдем драться с волком!»
3: «Тогда я пошлю пастуха, чтобы он избил вас палкой! Эй, пастух! Стебель травы, что лежит на моем гнезде, не поднимается! Коза не идет, чтобы съесть этот стебель! Волк не идет, чтобы съесть эту козу! Собаки не идут, чтобы подраться с волком! Пойди и избей их палкой!»
6: «Чем идти туда? Лучше я возьму балалайку, заиграю на ней и буду петь тихую песню», —
2: ответил пастух.
3: «Тогда я пошлю мышку, чтобы она перегрызла струну на твоей балалайке. Эй, мышка, стебель травы, что лежит на моем гнезде, не поднимается. Коза не идет, чтобы съесть этот стебель. Волк не идет, чтобы съесть эту козу. Собаки не идут, чтобы подраться с волком. Пастух не идет, чтобы избить собак палкой. Прошу, пойди, перегрызи эту струну на балалайке пастуха!»
2: Попросил муравей мышку, но она не согласилась.
4: «Чем идти туда? Я лучше побегаю из норки в норку здесь».
2: Разозлился муравей и сказал:
3: «Тогда я пришлю кошку, чтобы она съела тебя!»
2: И муравей позвал кошку.
4: «Чем идти туда, мур? Лучше я полежу на пуховой подстилке, мур.
3: Тогда я пришлю ветер, чтобы он развеял твою пуховую подстилку. Эй, ветер! Приди мне на помощь, прошу! На моем гнезде лежит стебель травы. Он не поднимается. боится. Я попросил козу съесть его, а она не идет. Попросил волка съесть козу, волк не идет. Попросил собак подраться с волком, а собаки не идут. Когда попросил пастуха, чтобы он избил собак, пастух тоже не пошел. Потом не пришла мышка, чтобы перегрызть

сбить собак палкой. Когда собаки его увидели, они побежали драться с волком. Волк побежал, чтобы съесть козу, а коза побежала, чтобы съесть стебель травы. Стебель травы, сопротивляясь, раскачался, но коза быстро его проглотила. Гнездо освободилось. Все вернулись назад, а муравей хлопотно закрутился вокруг своего гнезда. Он и сейчас говорит: «Спасибо ветру!» Вот и сказке конец. А теперь закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе сновидений!

0: программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Шарль Перро. Сказка «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вон, красная шапочка идет!» Как-то раз испекла мама пирожков и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожков и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк.
2: «О, красная шапочка, куда идешь?»
3: «К бабушке и несу ей пирожков и горшочек масла».
2: «Ух ты! А далеко ли живет твоя бабушка?»
3: «Далеко! Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края».
2: «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты, шапочка, ступай вон по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».
1: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уж прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь.
2: «Тук-тук-тук!
3: Кто там?»
2: «Это я, внучка ваша, красная шапочка! Я к вам в гости пришла, пирожку!

0: и горшочек масла.
1: А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка.
2: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется».
1: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась.
3: «Тук-тук-тук!»
0: «Кто там?»
1: – спросил волк, а голос у него был грубый, хриплый. Красная шапочка было испугалась, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила:
3: «Это я, внучка ваша! Принесла вам пирожков и горшочек масла!»
1: Волк откашлялся и сказал потоньше:
0: «Дерни за веревочку, дверь и откроется!»
1: Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит:
0: «Положи-ка, внученька, пирожки на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной».
1: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
4: «Это чтоб крепче обнять тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
4: «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
4: «А чтобы лучше видеть тебя, внученька».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?»
0: «Да это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое».
1: Не успела красная шапочка и охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Вот такая сказка, малыш. А сейчас пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Когда душа

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!
2: Вот

0: по пути с Казак FM.
1: Маруся, и вы слушаете Казак FM. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гуль какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова, можно идти».
2: Он говорит: «Так ты же не накрасилась».
1: «Ой, ничего страшного».
2: «Ну, как сказать, милая, это тебе так кажется».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Эх, хорошо с «Казак-ФМ». Когда душа поет.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».
3: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: паразитный твой вокзал.
1: Для соседа. Эдси, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло.

строга и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.